слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

проводишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Нет времени объяснять, но в Олберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь,

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Ясный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Здравствуйте! Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный

удивительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +20 23 +20 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе секрет императора «Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Thank you.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Нет времени объяснять, но в Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: ct.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда, я из республики Коми, город Сыктывкар. Хотела бы заказать песню для своей сестры Натальи «Ромашки». Я желаю ей здоровья, счастья в личной жизни. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Радио Дача.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
3: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, бережно храня нашу любовь.

0: что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: нужно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Тенет Т4Л доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Тенет Т4Л по программе Тенет Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Тенет Т4Л. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
4: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Великого Новгорода. Я хочу передать привет всем моим друзьям и близким, а также нашим соседям Марине и Илье. Хочу пожелать им счастья, здоровья, всего самого наилучшего и заказать для них песню Евгения Белоусова «Такое короткое лето». Большое спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, планирующих поездки за границу, оценивать инфекционные риски и следить за актуальной информацией ведомства. Она отметила, что не стоит ехать отдыхать в страну, где есть особо опасные болезни. Ранее сограждан предупредили, что лихорадка Денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских государствах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. Добавлю, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу нового эпидсезона в России будет сформирован достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Ведомство рекомендовало региональным властям провести прививочную кампанию осенью с охватом до 60% населения. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта «Разговор о важном». Как сообщили в Минпросвещении, темами станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, министерство направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний. Оно поручило образовательным учреждениям организовать необходимый инструктаж, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также пропускного режима. Названо самое популярное направление материнского капитала. Большинство россиян, 87%, считают оптимальным вариантом использования сертификата покупку жилья. Каждый третий готов направить его на расширение жилплощади или улучшение условий проживания, а каждый второй на покупку инвестиционной квартиры для ребенка. 9% респондентов хотят потратить материнский капитал на образование, а 4% пока не определились с выбором. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Нам с вами до вечеринок и плясок еще далековато, всего лишь четверг, но помните, всегда недалеко выходные, если проводить будни вместе с Радио Дача, пролетают они незаметно. И, конечно же, мы подготовили для вас пятницу и субботу соответствующее музыкальное сопровождение, чтобы вы оторвались как следует в пятницу и субботу с 20 до 23.00. Специальная музыкальная программа «Диско Дача», не пропускайте. Ну а через пару мгновений эфир продолжит Рада Рай, также чуть позже группа Браво и Жан Мелимеров. Не убегайте далеко.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпростор, Тверская область, МО Кимовский. Территория «Басовская» 1, ИНН 774-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Львам, весам и козерогам стоит внимательно относиться к своим обещаниям. Репутация сейчас может сыграть более важную роль, чем кажется. Если выполнить все вовремя, это откроет новые возможности. Овны, раки и водолеи будут склонны менять мнение по нескольку раз за день. Не принимайте окончательных решений, пока не получите всю необходимую информацию. Спешка сейчас только запутает. Близнецы, скорпионы и рыбы смогут проявить себя в творчестве, переговорах или публичных выступлениях. Хорошее время, чтобы заявить о себе или поделиться своей идеей. Тельцы, девы и стрельцы почувствуют желание заняться домашними делами. День подходит для небольшого ремонта, перестановки или подготовки к важным событиям.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Гороскоп на Радио Дача.

0: Иван Мелемеров. В эфире «Радио Удача». «Сядь со мной рядом». Так называется эта композиция. Оказаться неподалеку от близких, особенно в будни, когда у всех дела и заботы полным ходом. Довольно непросто, но для этого и существует рубрика «Удачный момент». Достаточно просто дозвониться по номеру в Москве 8495-995-2555. И мы отправим ваш привет или поздравление кому-то из ваших дорогих людей. А также поставим какую-нибудь приятную песню. Так что набирайте наш номер прямо сейчас. Еще разок повторю. 8495-995-2555.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Радио Дача.
1: Всем слушателям Радио Дача говорю большущий привет. Меня зовут Мария Федорова. И прямо сейчас проходит акция «Лето с сюрпризом». Напомню, 28 августа в финале мы разыграем два главных приза. Круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И сейчас назовем имя очередного счастливчика. И я с большим удовольствием приветствую в эфире Радио Дача Ольгу из Нижнего Тагила. Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы шикарную фотографию прислали в акции «Лето с сюрпризом». Вы из нижней каюты высунулись на каком-то интересном круизном лайнере по рекам России.

0: верхней полке.
1: А можно вообще вот так делать? Или ни в коем случае нельзя высовываться?
0: Ну, то оно и лето, чтобы так делать. Фотографироваться и участвовать, и побеждать на радио «Удачи».
1: Фотография получилась эффектная. Не у каждого есть такая в арсенале, между прочим.
0: Спасибо.
1: Ольга, вы проходите в финал, но прежде чем вы пройдете, мы хотим подарить вам классный подарок для удачного отдыха. Это фирменная спортивная сумка с логотипом «Радио Дача». Всегда ее везде пригодится, я уверена. Девушка спортивная, любите путешествовать. И, разумеется, приглашаем вас в финал под номером 37. 28 августа вы тоже поборетесь за одно из двух туристических морских путешествий на круизном лайнере «Сочи» в Турцию.
0: Спасибо, «Радио Дача». Весь отпуск слушала только вас.
1: И в отпуске, и на работе всегда хорошо там, где есть «Радио Дача». Ольга, поздравляем вас! Вы проходите в финал под номером 37. А всем остальным слушателям напоминаем, что принять участие в акции «Лето с сюрпризом» можно, зайдя на сайт radiodacha.ru. Заполняйте анкету, загружайте на специальную страницу свое яркое летнее фото и внимательно слушайте эфир, ведь мы за самые интересные снимки дарим шикарные призы для удачного отдыха от «Радио Дача». А 28 августа разыграем главный приз. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Всем желаем удачи. Напоминаем, что акция для слушателей старше 18 лет.
2: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиодача.
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Курцин Дмитрий, проживающий в городе Выкса, Нижегородской области. Хотел бы сегодня поздравить свою тещу Беспалову Веру Алексеевну с юбилеем. Пожелать ей здоровья, долголетия, чтобы у нее все ладилось, чтобы у нее все получалось. Ма, с юбилеем тебя, мы тебя очень любим. Сегодня обязательно приедем поздравить. Хотел бы заказать для нее песню Стаса Михайлова. Спасибо.

0: точно ровно.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Т.

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в будущем году проиндексируют более 40 видов выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, их повысят с 1 февраля с учетом фактического уровня инфляции за 2026, предположительно на 5,2%. В частности, будут увеличены мат-капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей, пособия семьям призывников и ежемесячные выплаты льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Между тем, с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличится и привязанные к нему пособия. Речь идет о выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов. В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики энтеровирусных инфекций. Основными являются ограничение контакта с заболевшими, соблюдение правил личной гигиены, купание в открытых водоемах только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей и бутылок с питьевой водой. Кроме того, граждан призвали избегать покупки еды в несанкционированных местах. Добавлю, до 7 августа работает всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Дача.
1: Привет всем слушателям радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании радио Дача.

0: этим именем у меня лично связана история моего кота. И дело в том, что его нашла девушка по имени Юлия. Он был бездомным, его спасли и в честь этой барышни, собственно, и назвали. Юлий передает ему привет и всем вашим братьям меньшим. Друзья, и юлить не буду, расскажу о наших ближайших музыкальных планах. Султан Лагучев впереди на Радио Дача, также Ольга Бузова и еще много ваших любимых артистов с самыми хитовыми музыкальными композициями. Так что оставайтесь и продолжайте утро с нами. Желаю всем бодрого подъема и отличного дня.
1: Это был... Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Сегодня, 30 июля, во всем мире отмечается День вышивки. Целью праздника является привлечение внимания широкой общественности к данному ремеслу и сохранение его культурного наследия. Отметить можно с помощью освоения почти забытого вышивания крестиком и с помощью уникального узора обновить, например, любимую футболку или летние шорты.
1: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Ферма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Праздник каждый день на радио «Дача».

Как бы вы ни были заняты, просто необходимо делать перерывы на отдых, иначе сохранять бодрость и позитивный настрой будет с каждым днем все сложнее и сложнее. А они вам пригодятся для участия в нашей акции «Лето с сюрпризом». Именно там мы собираем яркие летние фотографии наших слушателей и за самые интересные и вручаем ценные подарки. Чтобы поучаствовать в этой акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить свой снимок к анкете и написать небольшую, желательно цепляющую историю, почему вы выбрали именно этот момент. 28 августа уже разыграем главный приз — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Сегодня уже выбрали одного из финалистов. Заходите, узнавайте все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.

0: Сейчас по счету является ваш любимый артист в горячей десятке в хит-параде «Радио Дача». Можете узнавать на нашем официальном сайте. Ну и, конечно же, стараться, чтобы ваш кумир оказался в этом чарте. Все, что нужно, просто заказывать его песни чаще в программе «Удачный час» и рубрике «Удачный момент», которая, кстати, впереди совсем скоро.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем

0: Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Муз-ТВ представляет.

0: ДВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из Собинки, сейчас на даче. Хочу передать привет своим сестрам Ксюше и Веронике, маме и папе, Андрею и Насте и двум бабушкам, бабе Наде и бабе Свете. Хочу заказать для них песню. Музыка нас связала. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Крупные российские сети автозаправочных станций начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Известно, что на части АЗС ограничения уже полностью отменены, на других увеличили максимальный объем продажи бензина. Однако в ряде регионов они пока сохраняются. Напомню, сложности с обеспечением топливного рынка возникли в России в конце мая. Это потребовало вмешательства правительства и наращивание объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера страны Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выправляется. Приемная кампания в российских вузах на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Миноборнауки. Там уточнили, что для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Тем временем в Минцифры заявили 94% абитуриентов или почти 1 300 000 человек подали заявление в высшие учебные заведения через портал госуслуг. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными специальностями являются информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование. Аналитики Яндекса изучили запросы пользователей Калиси AI об окрошке. Выяснилось, что самой популярной основой для традиционного холодного супа оказался квас. В топ-5 также вошли кефир, минералка, вода и айран. Кроме того, россияне интересуются и свойствами блюда. В частности, они спрашивают у искусственного интеллекта, можно ли похудеть с помощью окрошки на кефире. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: встреча.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: немного скорректирую временные координаты для того, чтобы напомнить про специальную программу «Удачный час». В 12.00 она стартует традиционно и продолжается целых 60 минут до 13 часов. Там традиционно общаемся в прямом эфире и передаем ваши сообщения для дорогих вашему сердцу людей. Поставьте напоминалочку и не пропускайте возможность порадовать своих близких любимыми песнями в том числе. Ну а пока этим буду заниматься исключительно я, Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра, и в ближайшее время к вам в динамике попадут еще несколько хитовых композиций. Впереди группа Любэ, Алена Свиридова и Штар.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
2: Спонсор программы АО «Валтапет Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

Там за туманами рабочих дел и будничных забот слабо маячат выходные, но не сомневайтесь, они непременно настанут. Потерпеть осталось чуть-чуть. По сути, только этот четверг, а пятница — это, считайте, подготовка к субботе. Главное — оставаться на волне радиодачи, и тогда время пролетит незаметно в компании лучших отечественных исполнителей. Также напомню, что оказаться в кругу ваших любимых музыкантов и увидеть их вживую можно будет совсем скоро. А именно 26 сентября на фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. Мы приглашаем всех на 20-летний юбилей нашего вещания. Билеты уже в продаже. Узнавайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: свое представление и определение того, каким должен быть самый теплый сезон года, рассказали отпетые мошенники. Клубы, жара, пляж. Хочется, чтобы ответственный за летнюю погоду в столице, если такой человек есть, прислушался и обеспечил уже соответствующие условия для всех перечисленных прелестей. Ну а дальнейший эфир на Радио Дача для вас организует Сергей Черноусов. Я Андрей Фролов прощаюсь. Всем желаю бодрого утра и продуктивного дня. Пока!
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите! Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я звоню из подмосковного города Химки и хочу передать большой привет напольному Михаилу. Песня Владимира Преснякова. Спасибо, радио «Дача».

0: Суточно.ру
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: радио. Дача с новостями. Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября заработает единая система учета платежных карт. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере, мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные отечественными банками, независимо от платежной системы. В частности, туда попадут ранее выпущенные карты Visa и MasterCard, а также карта, закончившаяся сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. В свою очередь, в Госдуме напомнили, что в будущем году в России вступит в силу ограничение количества карт, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. В Нижней палате парламента добавили, автоматического принудительного закрытия карт не произойдет, они продолжат работать. Данное ограничение коснется только выдачи новых карт. Названы самые подешевевшие продукты питания с начала года. Как посчитало агентство РИА Новости, сильнее всего в цене упали огурцы на 55,5%. Заметно снизилась и стоимость помидоров на 23,5%. Кроме того, с начала текущего года в России подешевели в частности сливочное масло, молоко и сыры на 6,5%, 3,5% и около 3% соответственно. Радиодача в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: продолжение этого часа на радиодаче. Песня группы «Горячий шоколад». Берегите себя, своих близких, ну и хорошее настроение. Ведь оно как горячий шоколад. И особенно приятно, когда его не пролили. Мы всем желаем удачного продолжения дня. С нами уже четверг. Плавно, но верно мы продвигаемся к финалу трудовых будней. И делаем это, как всегда, в компании таких прекрасных песен. Уже скоро послушаем хиты Дмитрия Колдуна, Вадима Усланова, Славы и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто держится волны радиодачи.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

компании ярких хитов «Радио Дачи» мы проводим сегодняшний четверг. Еще немного и завершается рабочая неделя. И дальше отдых, встречи с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дачи» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-Арена» увидим Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Чепик, еще более 20 артистов. Такую встречу мы точно не пропустим. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», Жени Белоусова и многие другие.

0: ярких и любимых хитов группы «Руки вверх» в финале часа на радиодаче. Здесь, конечно, много можно перечислять песен, которые мы любим. Например, «Студент», «Крошка», «Алешка». А вот дальше слово предоставляется уже вам в программе «Удачный час». Звоните к нам в студию, заказывайте свои любимые хиты. Ну и также передавайте приветы своим близким. Для этого достаточно зайти в наше сообщество «Радиодача ВКонтакте» и под специальным постом оставить комментарий. Ну или отправить сообщение в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Начнем читать их буквально через 10 минут.
1: Реклама. Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Брянской области, Татьяна Егоровна. Передаю привет всем своим близким. Хорошего летнего настроения и крепкого здоровья. Прошу поставить любую веселенькую песню на ваше усмотрение. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве с начала текущего года привели в порядок более 1400 дворовых территорий. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работы на запланированных объектах проходят во всех административных округах. В рамках проектов специалисты обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а также проводят озеленение. Кроме того, рабочие устанавливают современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. При наличии необходимого пространства размещают качели и беседки. Москва возглавила рейтинг российских городов по числу абитуриентов в текущем году. Как сообщили в Миноборнауке, высшие учебные заведения столицы поступают 511 тысяч человек. На второй строчке рейтинга разместился Санкт-Петербург с показателем в 212 тысяч ребят. На третьей – Казань – 90 тысяч. В топ-10 городов также попали Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск. Уточняется, почти 94% абитуриентов подали заявление вуза через портал госуслуг. У жителей столичного региона этой ночью будет возможность загадать желание. Над Москвой ожидается звездопад. В час можно будет заметить до 25 падающих звезд. Эксперты посоветовали наблюдать за небом после 3 часов ночи вдали от городских огней и ближе к открытому горизонту. Наступающий август в столичном регионе не будет жарким. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Как сообщили в Центре ФОБОС, среднемесячные дневные показатели будут не выше плюс 21,5 градуса. При этом осадков прогнозируется на 10-20% больше нормы. Тем временем в гидрометцентре заявили, сегодня в Москве и области до плюс 23 возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Это все новости к данной минуте.
0: Удача. Удачный час.
2: С этой минуты в нашем эфире программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Удача». Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио «Удача» ВКонтакте» и отправляйте в мессенджер «Макс» по номеру 8-910-004-49-24. Начнем сегодняшний выпуск с поздравления. Свой день рождения отмечает любимый миллионами певец, композитор и музыкальный продюсер Александр Добронравов. Команда «Радио «Удача» желает невероятных успехов в творчестве, верной удачи и большого счастья в жизни. В музыкальном багаже Александра Добронравова большое количество любимых песен, и вот одна из них открывает сегодняшний выпуск программы «Удачный час» на «Радио «Удача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Даю привет своим коллегам из цеха «Барбара», Руслану, Эйне, Ире, еще одной Ире, Александру, Максиму Сергеевичу. И заказываю песню группа «Стрелки». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Ну а теперь переходим к вашим сообщениям. Артем передает привет своим коллегам Антону и Екатерине, желает им стальных нервов. Светлана Коновалова передает привет своему мужу, желает ему хорошего дня. От Юлии летит привет рыбакам Карпенко Федору и Вере. Пусть рыбка ловится большая и очень большая. Поздравляют коллегу Ракину Людмилу с 70-летием, с юбилеем. Желает ей крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний. Девочки из Мичуринска, швейная фабрика «Силуэт». В следующем сообщении привет от внучек Юлии и Лизы. Очень они любят бабушку Олю и желают ей, чтобы этот день был наполнен теплом и улыбками. Слушай любимые песни, отдыхай и знай, ты у нас самое лучшее. Далее Людмила передает привет своей дочери Евгении. Дочь, все будет прекрасно. И Евгения шлет привет своей коллеге Манане. Желает ей хорошего настроения, удачи, здоровья и много любви. Чуть позже мы вернемся к вашим сообщениям. Ну а прямо сейчас послушаем песню группы «Интонация» в эфире «Радио Дача».

0: чертям.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
3: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Меня зовут Ваня, я из города Воронеже. Хочу передать привет своей бабушке и всем слушателям Радио Дача. И хочу для своей бабушки заказать песню Илши Чинкора «Непогода». Спасибо, Радио Дача.
4: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

0: продолжаем читать ваши сообщения в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте» или в мессенджере «Макс» по номеру 8-910-004-49-24. Привет из Ростова-на-Дону от Татьяны. Пишет: «Как хорошо, когда отпуск». Согласны. Всем желает приятного отдыха. Особенно коллегам из лицея 102. Прекрасного настроения с любимыми песнями. Далее привет коллективу отдела технического контроля. Хорошего дня, хорошего настроения желает Елена Кузина из Курска. Поздравляет Ирину Ивановну и Анастасию из поселка Тайтурка с отпуском, друзья и родственники из города Ангарска. Сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения сестренка Оксана Кочнева. Пожелания сибирского здоровья, кавказского долголетия от брата Адлана. И семья Барановых из Краснодарского края поздравляет свою дочку, маму и бабушку Шитикову Елену с днем рождения. Желает ей крепкого здоровья и семейного благополучия. Очень любят и крепко обнимают.
1: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

зловещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даша. Я из Москвы. Можно, пожалуйста, поставить песню Хабиба? Передаю привет своим друзьям Тони и Ксюша. Спасибо, радио «Дача».

0: час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Оксана передает большой привет своим любимым коллегам Наталье и Виктории. Желает им самого солнечного настроения. Алена шлет привет мамуле, дяде Вове, мужу Денису. Едут сейчас в Пензу. Ну, поэтому мы вам желаем удачной дороги. Татьяна передает привет своим коллегам Ксюше и Яне. Хорошего дня вам. Ольга Цветкова сегодня отмечает день рождения. Присоединяемся к поздравлениям. Желаем вам быть самой счастливой. Здравствуйте, Радио Дача. Мы из Пензы слушаем радио на даче и хотим передать привет всей нашей семье от Владимира и его внучки Александры. Ну а от нас для всех, кто проводит сегодняшний день в компании Радио Дача, следующий летний хит группы «Блестящие» в продолжении программы «Удачный час».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я хочу поздравить свою супругу Ирину Александровну. Ей сегодня 33 года. И хочу песню заказать Егора Крида. Милой, всего хорошего, счастья, здоровья, любви. Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Кристина желает всем хорошего настроения. Пусть день будет насыщенным, запоминающим. Передает привет Катюше, которая в комнате. Екатерина шлет привет своей семье, маме Наташе, папе Мише, брату Лешке, мужу Сашке и сынульке Артему, который сейчас едет в Беларусь на футбольные сборы. Легкой дороги, сынок, всех очень люблю и желаю хорошего дня. Ваша Катя. Смена ВЭМ железнодорожного цеха Богучанского алюминиевого завода поздравляет Русину Светлану Андреевну с днем рождения. Пусть все задуманное свершится, ведь ради этого и стоило родиться. Всех благ тебе. И даже нам, кстати, перепало. Радиодачи, успехов и процветания. Спасибо взаимно. И Виктор Евтеев из Тулы поздравляет своего самого дорогого человека на свете, маму Евтееву Татьяну Викторовну, с днем рождения. Желает ей крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого доброго.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Передаю привет городу Губкину. Особенно привет Дмитрию Бабанину. Желаю ему счастья, здоровья. И заказываю ему песню «Черные глаза». Спасибо, радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Вернемся к вашим сообщениям. Привет, любимой жене Юлечке. Вместе мы преодолеем все пути. С любовью, муж Евгений. Адлан, поздравляю с днем рождения брата Артура, Шалинского, Джунаидова. Желаю сибирского здоровья, кавказского долголетия. Максим написал: привет, радиодача. Слушаем вас на даче в Южно-Сахалинске. Привет своему брату Денису, у которого сегодня день рождения. Всего самого наилучшего. С днем рождения тебя, братец. Большой привет своему дорогому мужу Рушану. Он очень хороший муж, отец и дед. Пусть счастье и здоровье будут всегда в его жизни от жены Лидии. И от Максима поздравления с днем рождения Светлане, которая сегодня будет отмечать на своей любимой даче. Желает, чтобы любимые грядки всегда были полны сочных и спелых овощей, а сад радовал глаз яркими цветами и вкусными фруктами. Пусть каждый день на даче будет наполнен радостью, покоем и приятными моментами на свежем воздухе. Ну и как тут после таких теплых слов не послушать песню Натали в эфире «Радио Дача»?

0: час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет Сибирский из Кузбасса. Привет, Марсель. Я тебя очень люблю, мой милый друг. Ставлю для тебя песню «Диана Гурская, нежная». Спасибо, «Радио Дача».

0: час.
1: И вот уже финальные сообщения. Катя передает привет своей бабушке Любе и дедушке Саше, а также маме Лене и всем, кто знает, огромный привет. Алена передает привет своему любимому человеку. Дальше уже внутренние позывные прозвища пошли. Зая Лев, люблю тебя. От Татьяны Фроловой привет коллегам Ксюше и Яне. Хорошего дня вам. Привет всем жителям Красноярска. Хоть на улице пасмурно и дождик, пусть у каждого будет солнечное настроение и любовь в душе, желает Евгения. Коллеги Наталья Сенченко просят сообщить, что сегодня не пятница. Коллега Людмила просит. Владимир передает привет любимой девушке, она беременна. Спасибо ей за это радостное событие. И привет пчеловоду Владимиру. Денис желает хорошего медосбора.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Это «Радио Дача». Удачный час.
4: Звоните.
3: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
5: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Сергей. Хочу передать для женщины, которую я очень люблю. Ее зовут Наташа. Какую-нибудь приятную, хорошую песню. Хочу сказать, я очень дорожу нашей дружбой. Спасибо, Радио Дача.

Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Егорьевска, меня зовут Екатерина. Прошу передать привет для моего папы. Песню «Кати Лель», «Мухи-пухи». Папу моего зовут Владимир Леонидович. Желаю ему крепкого здоровья и удачи во всех делах. Спасибо, радио «Дача».

0: тебя.
1: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
2: Не пропустите.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в начале наступающего месяца вступит в силу ряд нововведений. Как пишет российская газета, с 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии на сумму заработанных индивидуальных коэффициентов за предыдущий год. Добавят не больше 3 баллов, максимум 470 рублей. Подавать заявление не нужно. Кроме того, для некоторых граждан будет произведена корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Почти на 17,5% и 19% соответственно. Также с субботы самозанятые начнут получать первые выплаты по больничным. Это будут участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые ранее подали заявку и перечисляли взносы. И еще с 1 августа налоговые уведомления будут автоматически приходить в личный кабинет на портале госуслуг. Подавать отдельное согласие для этого больше не нужно. В России необходимо начать поэтапно вводить бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров. Как пишет РИА Новости, с таким предложением выступили в Общественной палате. Там считают, что подобная мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлияет на состояние их здоровья. Когда инициатива поступит на рассмотрение властей, пока не уточняется. Названы российские регионы с лучшими дорогами. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики, лидером рейтинга стала Ивановская область, где более 94% основных трасс соответствуют требованиям. Второе место занял Севастополь с показателем 90%. За ним следует Курская область 89,5%. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас

лирическое, очень трогательное посвящение от Елены Ваенги на Радио Дача. Вы также можете выбрать любимый хит в нашем эфире и направить его в своей второй половине. А чем еще заняться в это время? Рабочий день продолжается. Кстати, у некоторых обеденный перерыв. Вам приятного аппетита желаем. Ну а к другим пожеланиям вернемся уже в финале часа в рубрике «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы также уже скоро послушаем хиты Иракли, группы Любэ, Республика и многие другие.

0: песня «Иракли» в эфире «Радио Дача». Летний хит, который уже своим названием напоминает нам о том, что самый главный источник света всегда находится внутри каждого из нас. Ну и также о том, что лето с нами, причем уже вторая часть сезона. Как провести ее? На ура, большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Лиза27 написала: «Главное правило на даче – успевать отдыхать». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вместе с Максимом мы вспомнили летний сезон, который успешно продолжается на календаре 20 июля. Нет, не 20-е, 30-е. Хочется назад отмотать, прибавить, да, теплых дней. И в отдельных городах нашего вещания довольно-таки жарко, местами даже очень. Ну и, конечно, без дождя тоже не обходится. Поэтому мы следим за погодой и проводим свой летний отдых в компании «Радио Дача». Здесь у нас немало отличной музыки. Например, через короткую паузу послушаем хиты группы «Мираж», Николая Баскова и Таисии Повалий, Юлии Михальчик. Ну и, как всегда, в финале часа рубрика «Удачный момент». Кому-то из вас достаточно привет и теплые пожелания. А возможно, и вы успеете дозвониться к нам в студию.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Дождя.

0: Круглосуточно.ру 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Сегодня хочу передать привет своим лучшим друзьям Яковлеву Саше и Евстинине Даше. Саша и Даша, желаю вам счастья, радости, здоровья. Хочу заказать песню Игоря Николаева. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Согласно отчету Совбеза, общая миграционная динамика в России с января текущего года находится на спаде. Количество преступлений, совершенных в нашей стране иностранцами и лицами без гражданства, в указанный период сократилось на 39%. Число лиц, участвующих в таких преступлениях, сократилось почти на 26%. Также сообщается, что за первую половину этого года из России было выдворено 43 700 мигрантов за нарушение законодательства нашей страны. Одной из причин этого стало наделение МВД правом выдворять иностранцев без решения суда. Согласно опросу ВЦИОМ, почти 8 из 10 российских пользователей интернета обращались к нейросетям за последний год. Из них 58% респондентов используют искусственный интеллект не реже одного раза в неделю, 23% до 3 раз в месяц. Наиболее востребованными сценариями применения нейросетей стали поиск информации, консультации по бытовым вопросам, объяснение сложных тем простым языком, создание и редактирование текстов, а также работа с данными и составление отчетов. При этом большинство выразили уверенность, что развитие искусственного интеллекта принесет им больше пользы в ближайшем будущем. Противоположного мнения придерживаются 19%. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». В программе яркая подборка летних клипов, а во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Этот выпуск завершен. Следующий через час Николай Басков и Таисия Повали открывают новый музыкальный час на «Радио Дача». Сразу после выпуска прозвучит песня «Ты далеко». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

это потому, что не было летнего отпуска. В этом, кстати, может скрываться причина плохого настроения у ваших коллег. Особенно, если вы вернулись и всем показываете видео, фотографии с отдыха, ну и демонстрируете свой ровный загар. Надеюсь, сейчас не по-живому, и те, кто еще не был в отпуске, обязательно успеют до конца сезона. Хотя, по себе могу сказать, и в сентябре, и даже поздней осенью есть масса мест на Земле, где можно найти теплое море, даже океан. Вот, да, такие мысли в разгар рабочего дня имеют место быть. А еще через короткую паузу хиты Дениса Клявера, Ирины Аллегровой, Евгения Григорьева и многие другие в эфире радиодачи.

0: нас второй.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Денис.

компании прекрасных песен проводим сегодняшний день на Радио Дача. С нами лето и дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Здесь же в нашей группе можете оставить свой вопрос, а уже в выходные узнать ответ. Ну а через короткую паузу будем слушать песни группы «Фабрика», Сергея Ростова и многие другие.

0: яркий хит группы «Фабрика» в эфире «Радио Дача». Все мы помним сказку о золотой рыбке, которая исполняет любые желания. В финале этого часа одно из них, музыкальное, выполним в рубрике «Удачный момент». А также через короткую паузу послушаем немало любимых песен. Совсем скоро на «Радио Дача» хиты Алены Апиной и Мурата Насырова, группы «Ума Турман», Дмитрия Маликова и многие другие. Желаем всем удачного и легкого продолжения дня.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Psychology.world. Категория 12+.
1: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать огромный привет своему другу Дмитрию Филатову и его второй половинке Даше. И пожелать им хорошей, крепкой любви. И заказываю песню Николая Носкова. Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября, пишет РИА Новости. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов России, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира. Всего за границей задействуют свыше 300 участков. Согласно данным опроса, 97% респондентов считают настоящую дружбу реальным явлением. При этом большинство представлений о дружбе сформировалось под влиянием литературы. 77% заявили, что обсуждение книг становилось поводом для сближения с человеком и началом дружеских отношений. Самым ценным качеством друга респонденты назвали честность. Второе и третье места заняли надежность и умение слушать. В топ-5 также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умение поддержать. Большая часть опрошенных по-прежнему предпочитает дружить с людьми, проверить временем. Большинство респондентов, имеющих друзей, отметили, что ни одного нового друга за последние 2-3 года у них не появилось. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады Николай Басков, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Олег Газманов, а также Григорий Лепс, Инна Маликова, группа «Самоцветы», Алла Рит и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Следующий через час, а далее в эфире «Радио Дача» прозвучит песня Прасковья в исполнении группы «Ума Турман».
0: Прямо сейчас.

0: Любая самая бесконечная история имеет свой финал. Для тех, кто уже ждет завершения рабочей недели, конечно, придется немного подождать. Хотя уже экватор трудовых будней пройден. С нами четверг, на календаре 30 июля. Следуем верной дорогой в сторону выходных. Желаем вам легкого продолжения дня. Ну и через короткую паузу в качестве музыкальной поддержки для вас хиты Сергея Лазарева и Полины Гагариной, Марины Хлебниковой, Аллы Рид. Если мало, заказывайте в рубрике «Удачный момент», которая в финале каждого часа в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

еще как получился, Полина Гагарина вместе с Сергеем Лазаревым пару недель назад были в гостях на Радио Дача. Ярко и даже смешно мы завершили сезон звездного шоу «Назад в будущее» с такими потрясающими гостями. Эфир действительно получился невероятно теплым, душевным. Идеальный хэппи-энд для нашего сезона. Для тех, кто пропустил, можно найти архив программы на сайте radiodacha.ru. Ну и также в наших соцсетях есть видеоверсия «Звездные встречи». Касаемо эфира, уже скоро его дополнят хиты Владимира Преснякова, Ани Лорак, Леонида Агутина и не только.

0: Владимир Пресняков и легендарная песня «Течет Волга» в финале часа на радио «Удача». Кстати, с любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Владимира Преснякова еще увидим Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Стаса Михайлова, Хабиба и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
2: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
1: Александр Иванов и группа Рондо.
3: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
4: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Катя, я из Здравграда, и я передаю привет своей лучшей подружке Ксюше и желаю ей всего самого наилучшего. Люблю ее всем сердцем и заказываю песню Нюша. Спасибо, радио

0: новости.
1: Радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В программу УМС этого года входят исследования по старению человека. По словам Михаила Мурашко, речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Мессенджер «Макс» интегрировали в приемную кампанию вузы 2026 года. Проект был реализован при поддержке Миноборнауки. Теперь при зачислении студенты будут получать уведомления от портала госуслуги со ссылками на официальные учебные чаты вуза в этом мессенджере. Кроме того, первокурсники смогут пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве. Россияне назвали признаки идеального работодателя. Как пишут РИА Новости со ссылкой на исследование, более 60% респондентов считают доступ к рабочей информации, паролям и финансовым метрикам показателем надежности компании. Ограничения в этой сфере, напротив, могут приводить к напряженности в коллективе. 50% выделили комфортную рабочую среду, где есть открытый диалог с руководством и учет их идей. При этом представления об идеальном работодателе различаются в зависимости от профессии. Так, для сотрудников сферы искусств, развлечений и медиа, а также для юристов главным показателем стабильности выступает прозрачная система оплаты труда. В то же время маркетологи, пиар-специалисты, IT-специалисты и менеджеры среднего звена больше всего ценят понятные и заранее согласованные KPI. Средний чек на гостиницы в России упал на 9%. Бархатный сезон этого года. Так, одна ночь обходится туристам в среднем 6200 рублей, пишут РИА Новости. Наиболее выраженную динамику демонстрирует сегмент пятизвездочных отелей. Падение цены достигло 17%, составляя 17,5 тысяч рублей за ночь. В категориях трех звезд стоимость снизилась на 12%. Это все новости к данной минуте. Далее прозвучит песня «Нежданная любовь» в исполнении Стаса Михайлова.
0: Прямо сейчас.

Учитывая, что эту песню Данка впервые мы услышали в 2000 году, сейчас наш малыш стал совсем взрослым. 26 лет. Прекрасный возраст. О годах и днях рождения еще услышим в нашем эфире. У нас немало песен на данную тему. А уж именинников еще больше. Наверняка сегодня кто-то будет отмечать или уже в ближайшие выходные. Вот можно еще и в нашем эфире успеть поздравить виновников торжества. В финале каждого часа на радио «Дача» рубрика «Удачный момент». Ну а через короткую паузу послушаем хиты Димы Билана, Евгения Осина, Юлии Савичевой и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: продолжение дня. Хит Димы Билана в эфире «Радиодача». В компании таких прекрасных песен мы проводим это лето. Причем уже с нами вторая часть сезона. Как ее провести на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Марина Ульянова написала: «Дача — это когда соседский кот — главный гость на шашлыках, а компостная куча — предмет гордости». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вспомнили 2006, именно тогда, 20 лет назад, группа «Звери» выпустила эту песню «До скорой встречи», да и в целом стала одним из символов российской музыки нулевых. Как видим, в нашем эфире много любимых песен, а также всегда найдется место новым музыкальным работам. Завтра на радиоудаче всех слушателей ждет большая премьера. Жан Мелимеров, артист с ярким голосом, представит свою новую песню «Лулуша». Теплая и душевная история о любимом человеке, которому хочется посвящать самые нежные слова. В течение всего дня слушайте новинку на волнах радиодачи. А вот через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Валерии Стаса Пьехи, Аниты Цой и не только.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Я из Санкт-Петербурга. И хочу заказать моей маме песню «Когда я стану кошкой». Маму мою зовут Анастасия. Мамочка, удачи тебе. Хорошего дня. Спасибо, Радио.

0: новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. На ВДНХ появится новый флагманский офис центров госуслуг «Мои документы». Он также станет районным центром для жителей Останкинского района, сообщил мэр Сергей Собянин. В новом центре обустроят комфортные зоны ожидания, игровой

0: уголок для детей, зоны дополнительных сервисов и места с компьютерами для самостоятельного получения электронных услуг. Планируется, что офис будет готов к открытию в 2027 году. Сергей Собянин также напомнил, что первый современный центр «Мои документы» заработал в 2011 году в Лефортове. Сейчас в Москве 139 центров госуслуг, включая 8 окружных флагманских офисов и дворец госуслуг. Единый государственный экзамен в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошел штатно и в полном соответствии с федеральными требованиями. Об этом сообщили в Минпросвещение. Всего в указанных регионах сдали экзамен на 1715 человек. Из них большинство являются выпускниками этого года. Согласно опросу ВЦИОМ, почти 8 из 10 российских пользователей интернета обращались к нейросетям за последний год. Из них 58% респондентов используют искусственный интеллект не реже одного раза в неделю, 23% до 3 раз в месяц. Наиболее востребованными сценариями применения нейросетей стали поиск информации, консультации по бытовым вопросам, объяснение сложных тем простым языком, создание и редактирование текстов, а также работа с данными и составление отчетов. При этом большинство выразили уверенность, что развитие искусственного интеллекта принесет им больше пользы в ближайшем будущем. Противоположного мнения придерживаются 19%. Официальный курс доллара на сегодня, по данным Центробанка, составляет 79 рублей 36 копеек. Европейская валюта стоит 90 рублей 21 копейка. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет Валерий Стас Пьеха. Сразу после выпуска прозвучит песня «Ты грустишь».
1: Прямо сейчас –

оставайся вне зоны доступа, все же стоит позаботиться о том, чтобы ваши близкие вас не теряли. Как минимум, лучше предупредить их об этом, но чтобы их бурная фантазия потом не сочиняла сценарии криминальных триллеров. Думаю, каждый с этим сталкивался. Стоит тебе один раз только не ответить, а там тебя уже объявили в розыск. Остаемся на нашей волне. Здесь для вас доступно много отличной музыки. Уже через короткую паузу послушаем хиты Татьяны Куртуковой, группы «Нана», «Кати Лель» и многие другие.

компании таких прекрасных песен проводим этот день. С нами четверг. Ну и в целом летний сезон, который дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Алсу, Тейси Повали и не только.

0: за окном всю неделю льет дождь, наверное, остается, чтобы босиком ходить. Но тут важно уточнить, что речь про теплый именно летний дождь, чтобы потом не провести выходные с температурой лежа под одеялом. Хотя занять горизонтальное положение уже многим хочется, отработав очередной рабочий день. Ну, теперь за малым добраться поскорее домой. Поддержу вас в этом деле. Меня зовут Сергей Черноусов. Прощаюсь до завтра. А вот сегодняшний вечер на радиодаче с вами проведет моя коллега Мария Федорова. Ее смена начнется буквально через 10 минут.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Суточно.ру
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября, пишет РИА Новости. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний, субъектов Российской Федерации, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. С 1 сентября будущего года все квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут направлять россиянам в личные кабинеты госуслуг, если пользуются

0: Пользователи не откажутся от такого способа доставки. При этом отдельным категориям лиц сохраняется доставка бумажных квитанций, перечень которых определен законом. В документе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. По данным издания «Коммерсант», в январе-мае текущего года продажи одежды и обуви в России снизились на 10% в натуральном выражении, а по отдельным категориям падение достигло 15%. При этом выручка ритейлеров выросла исключительно за счет повышения цен. Производители связывают подорожание с увеличением затрат на производство, закупку материалов и логистику. В ответ на рост цен покупатели все чаще дают предпочтение более доступным товарам, отказываясь от дорогих брендов. Команда «Радио Дача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров, Султан Лагучев, группа «Комбинации» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее прозвучит песня «О боже, какой мужчина» в исполнении Натали.
1: Прямо сейчас.

0: в облаках, где-то в горах в акцию «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Такие красивые снимки, что просто глаза радуются, смотреться никак не могут. Если у вас тоже имеются невероятные летние фотокарточки, покажите их нам. Принимайте тоже участие в акции «Лето с сюрпризом». Что нужно сделать? Зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, загрузить на специальную страницу свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А мы за самые интересные фотографии будем дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа разыграем 2 туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Пока же приятного летнего вечера. Желаю вам, будем наслаждаться любимыми хитами от Seven Rose, Мурата Насырова и Аллы Рид. Меня зовут Мария Федорова. Всем привет.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Оказывается, если тщательно собирать грибы, то можно и ягод набрать. Да уж, это точно. А целая лукошка любимых песен обещаем вам далее на радиодаче. Будем слушать с удовольствием Игоря Скляра. Новинку от Хабиба и Андрей Державин появится в нашем эфире. Всем приятного вечера. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 773-387-5407.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Нового Джина выполню я в финале часа на радио «Удачи». Исполню одно из ваших музыкальных желаний в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8-495-995-2555. Если есть повод, звоните, будем рады. И будем рады поставить в эфир «Радио «Удачи» классный хит группы «Фабрика». Оставайтесь с нами.
1: «Удачные объявления». Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню с Севастопольской, Липецкой области. Хочу передать привет всем слушателям Радио «Дача» и заказать песню Полины Гагариной «Спектакль окончен». Всем желаю хорошего вечера. Спасибо, Радио «Дача». Я хочу...

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газолей. Ограничения будут действовать с 1 августа этого года по 31 января 2027. При этом с 1 сентября запрет не будет распространяться на дизельное судовое топливо, также газоли, которые вывозят непосредственные производители. Исключение предусмотрено для экспорта топлива по межгосударственным соглашениям и поставок гуманитарной помощи, одобренных правительством. В Кабмине уточнили, что данная мера направлена на сохранение стабильности внутреннего рынка. Дополнительно был утвержден регламент, гарантирующий бесперебойные поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса. Мессенджер «Макс» интегрировали в приемную кампанию вуза 2026 года. Проект был реализован при поддержке Миноборнауки России, сообщили в пресс-службе платформы. Теперь при зачислении студенты будут получать уведомления от портала госуслуги со ссылками на официальные учебные чаты вуза в этом мессенджере. Кроме того, первокурсники смогут пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве. Согласно данным опроса, 97% россиян считают настоящей дружбу реальным явлением, при этом у большинства представления о дружбе сформировались под влиянием литературы. 77% заявили, что обсуждение книг становилось поводом для сближения с человеком и началом дружеских отношений. Самым ценным качеством друга респонденты назвали честность, второе и третье места

0: заняли надежность и умение слушать. В топ-5 также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умение поддержать. Большая часть опрошенных по-прежнему предпочитает дружить с людьми, проверенными временем. Большинство респондентов, имеющих друзей, отметили, что ни одного нового друга за последние 2-3 года у них не появилось. Официальный курс доллара на завтра составит 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час откроет Дима Билан.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Квартиры, самое главное, это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это радио «Дача».

0: Так и хочется сказать, рабочей недели хватит, довольно. Но мы уже вот-вот с ней попрощаемся. Завтра-то пятница. Ждем ее от всей души. И завтра же обещаем подвести музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Сделаем это в 7 вечера по московскому времени. Узнаем, какие 10 композиций вы на этой неделе заказывали чаще остальных. А еще премьеру недели обещаем Алсу представить свою новинку, композицию «Мотылек». Тоже завтра в 7 вечера обязательно услышите в эфире «Радио Дача». В ближайшие минуты будем подпевать хитам, проверенным временем, в исполнении Марины Федункив, группы «Блестящие» и Ирины Круг. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Новых хитов становится все больше и больше, и их на нашем дне рождения исполнят звезды радиодачи лично. 26 сентября в Лайф-арене в Москве мы встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» и будем наслаждаться яркими выступлениями Полины Гагариной, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Юлианы Карауловой, Анны Семенович, Андрея Державина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И продолжим наслаждаться любимыми хитами в эфире радиодачи. Уже совсем скоро их для вас исполнят Диана Гурцкая, группа «Веселые ребята» и группа «Интонация». Дождитесь!
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская» 1, ИНН 774-387-5400.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: композиция Дениса Клявера. И заявочку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем большущий привет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Рыжут, с днем рождения, радиодача группа «Корни» в этом году на юбилейном фестивале «Удачные песни», что пройдет в Лайф-арене в Москве 26 сентября. Это будет грандиозное событие, которое точно нельзя пропустить. И нельзя пропустить яркие выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова, группы «Фабрика», Григория Лепса и еще более 20 артистов. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И ловите любимые хиты. Далее на радиодаче с удовольствием послушаем группу «Биз», группу «Руки вверх» и «Аллу Рид».

задачи не меняются, но отношение к тому или иному событию может точно измениться, ведь недаром же говорят, утро вечера мудренее, поэтому просто иногда нужно лечь спать, мысли сами все на свои места встанут, а утром уже вы проснетесь новым человеком. И новая порция любимой музыки ждет вас далее на радиодаче. Послушаем Алену Апину, Юлю Михальчик и Паскаля. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Напомню, номер для поздравлений и приветов московский студийный 8495-995-2555. Оставайтесь в компании «Радиодача». Приятного вечера всем!

0: Несмотря на то, что Шура исполнил один из главных летних хитов, которые слушаем прямо сейчас на радиодаче, сам он любит зиму. В это время года он обожает смотреть на небо, считать звезды и пить чай с можжевеловым вареньем. Вот так гурман. И, кстати, в любое время года эта песня «Отшумели летние дожди» звучит всегда к месту. И другие хиты радиодачи тоже так же. Скоро послушаем Эдгара и Раду Рай и заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь!
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Диана, и я бы хотела передать привет всей своей семье. Мы прямо сейчас едем в автомобиле, и я бы хотела заказать для них песню «Зеленого цвета» в исполнении Леонида Агутина. Всем отлично.

Каждая песня найдет своего слушателя. И в эфире радиодачи в том числе. Для всех, так сказать, всем угодим. В ближайшие минуты будем слушать Джаз Дурена, группу «Гости из будущего», группу «Интонация» и Татьяну Буланову. Не подборка, а красота, друзья. Оставайтесь в компании радиодачи. Приятного вечера вам.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

в обмен на яркие летние необычные фотографии. Еще у нас будет финал, и там 28 августа мы разыграем главные призы. 2 туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний креативный снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. В общем, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного вечера. Проведем его в компании любимых хитов. Будем слушать Александра Буйнова, группа ПМ и Леонида Агутина уже совсем скоро.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не

0: какой-нибудь гаджет, который позволяет слушать радиодачу. Иначе как вы будете наслаждаться любимыми отечественными хитами? Очень скоро послушаем Алену Петровскую и Наташу Королеву и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Фомин Кирилл. Я из города Димитрограда. Я хочу передать привет моим бабушке и брату моему Данилу. И хочу заказать песню Ирины Круг «Моя королева». Желаю всем радиослушателям счастья и здоровья и бабушке, моему брату Данилу. А вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

радиодача пойдет по пятам. Слушать нас можно в любой точке планеты при наличии интернета на сайте radiodacha.ru. И там же на сайте есть дополнительные онлайн-каналы «Песня года» и «Дискодача». Онлайн-канал «Песня года» с главными шлягерами нашей страны, которые в разное время звучали на знаменитом легендарном телефестивале. А онлайн-канал «Дискодача» — там всегда круглосуточно и днем, и ночью звучат лучшие танцевальные отечественные хиты. В общем, музыки у нас очень много, любимые лучше специально для вас. В ближайшие минуты насладимся уже в эфире композициями Александра Малинина, Ивана Шек Интернешнл и группы «Пропаганда». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Приятного вечера всем!

много друзей разбросаны по всей стране. Да что там в стране? Да что там по всему миру. Но собираемся мы вместе около радиоприемников и у телевизоров еженедельно. Специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира, кстати, каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или просто что-то приятное написать тоже можно. Карина, вот что написала однажды. Алексей, хватит спать, поехали на дачу, люблю, подпись «Жена». И вы тоже так можете отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача». Можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. А в эфире ловите песни для души, будем слушать на «Радиодаче» Михаила Шафутинского и Андрея Державина.

0: водные лыжи и так далее. А вот воздушный шар, знаете, не каждый может осилить, но вот у меня был такой опыт полета на воздушном шаре, знаете, незабываемо. Красота, да и только. С удовольствием «Елку» послушали на радиодаче, а далее классные хиты Таисии Повали и группы «Браво». И будет заявка музыкальная исполнена в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут София Апатова. Я передаю привет своей семье, своим друзьям, особенно Лере Шериной. И прошу включить песню Вани Дмитриенко «Ты Венера, я Юпитер». Спасибо, радио «Дача».

пятница, друзья, буквально минут так через 40 она наконец-то наступит, а там и до выходных рукой подать. Встречать выходные будем, разумеется, в компании программы «Диско-дача» буквально завтра на зажигательных танцах отечественного производства. Присоединяйтесь все в 20.00 по московскому времени и танцуйте дома или на даче. А пока подпевайте любимым хитам в нашем эфире от группы «Интонация» и «Султана Урагана» и «Мурата Тхагалегова» уже совсем скоро.

потрясающая композиция, так и хочется танцевать. И еще одна новинка появится в эфире радиодачи уже завтра в хит-параде «Горячая десятка». Представим премьеру недели от Алсу. Будем слушать ее свежую композицию, которая называется «Мотылек». Завтра в 7 вечера по московскому времени, не пропустите. И ловите хиты, проверенные временем. Далее на радиодаче будем слушать Льва Лещенко, Валерию и Кайметова. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: какие-то удачные моменты и сделать кого-то чуточку счастливее перед пятницей. Всем добрейшей ночи желаю, друзья. Оставайтесь в компании «Радио Дача» и до встречи завтра. С вами была Мария Федорова. Отличного вам настроения.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите! Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: ложный стыд. Стыд. Стыд. Стыд. Стыд.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Инна. Мы из города Новосибирска. В данный момент приехали в гости в город Архангельск из Сибири на север к двоюродным нашим сестрам. Поздравляем Наташу и Андрея с годовщиной свадьбы. Им сегодня 32 года. Желаем такого же счастья, любви, как они живут, как они друг друга любят. Всего им хорошего. И хотели бы показать им песню «Свадебные цветы». От всех нас, от Марины, Бориса, Инны, Ивана, дочери Татьяны, ее мужа Игоря и внучонка Алешеньки. Спасибо, радио «Дача», любим вас.

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безделенники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: пора мне объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.
5: Ай я

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: часа ночи. С вами Радио Дача.
1: Ко мне ты сгорай.